0: 面白いな。
1: 待てお前、どこに行くんだ。お嬢さん、
2: 救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救命、救

0: 算了，
1: 等你想好了，我再帮你转交。反正我在呢，一直都在。
2: 哎，那谁，看到刘培强了吗？刘培强？
3: 没有。
2: 莫夫？
4: 你也送新学员啊？哎，别给咱学校丢脸啊！
5: ты мерзавец, называй меня полным именем.
4: 这几年没见，咱俩都瘦了，这都瘦脱相了。
6: Как вы, ребята?
5: Как свет земли, я должен был быть на Луне еще в прошлом году. Но они оставили меня преподавать. Он просто завидует мне. Я вроде специально его не раздражал.
7: Who unplugged the safety box? Who did this?
8: I don't know. What the hell is happening?
9: 门第出工了，给不给加班费啊？
10: Don't ask me. I also don't have any idea.
11: Central Control, do you read me? Central Control, do you read me? Come in, Central Control, can you hear me? Come in, Central Control. Control, do you read me?
12: 同名同姓。
13: That's the same as my name.
1: 他们也是预备航天员。
14: 那我干啥？
12: 什么意思？
14: 干啥呢？我这。
15: Suck.
16: All fighters, scramble! Annihilate all drones! Protect the space elevator!
17: Our system's been attacked!
18: Alert ground control to initiate emergency response plan 5.

0: Меня взяли на прицел! Мы не можем упустить его!
1: Ну, конец,
0: Я стараюсь больше всех! Почему они гонятся только за мной?

0: 黑呀！
1: 啊，没事，没事，爸爸这里停电了。
0: 爸爸，爸爸，这道题怎么解呀？
1: 这道题很难，爸爸不会。
0: 爸爸，教我扎辫子吧。
2: 同行员，最后一批补给到了，快穿鞋盒。
0: 爸爸，爸爸，爸爸！
1: 等爸爸回去就抱抱你啊。
3: Маджао, я тебе покажу, на чем мы возвращались с первой миссии на Луну.
4: Если меня это единственная надежда для мира. Ха-ха.

0: 小时候睡不着，就喜欢坐在这儿看月亮。
1: 估计戏不大。
0: 我都想好了，如果你没入选，就自己下去，好好的活着。如果你入选了，就让咱爸带儿子去地下城，我就不占用名额了。还有，最后的时候，可千万不要让我差一身的款子。
2: Операционная система двигателя Луны была переписана. Следы кодов вторжения имеют сходство. Такие же, как у атаки космического лифта 44.
3: ТКС!
2: Пытались переписать операционную систему с 550 ватт, но получили отказ
4: доступа. Кто же шей ганда?
5: Кто у нас есть на Луне?
2: Да, роботы.
6: Warning. Lunar 2 satellite engine exceeding normal power level. Warning.

0: Теперь остался ли кто в живых? Мне нужно подтверждение по выжившим. Продолжай звонить.
1: Прием!
2: Терана
3: 384
4: Хватит копаться! Поторопись!
5: 还有3小时到达地月洛系极限。
6: 找急救箱，他伤得很严重，要赶快送他上去。
7: 小三，到中控室来。
8: 我马上到。

0: Квазара мы получили сигнал с Луны о приближении корабля.
1: Даем координаты космической станции.
2: Ввожу координаты навигационной платформы Международной космической станции.
3: Парус, я могу вам сделать, если вы не поймете. Парус, я не могу вам сделать. Все, что я не могу вам сделать. Она тоже утонула в моей жизни.

0: Сэр, ситуация очень сложная. Все эти бомбы разных моделей, разных конструкций. Они производились в разных странах и в разные
1: эпохи. Скажи,月球的核弹已经不射完了。
0: По нашим подсчетам, нам нужно еще 714 часов.
2: Неверные чертежи!
1: Человек把最精密的保密系统 都用在了彼此毁灭之上。Сэр,
0: есть еще один вариант.
3: Это механический детонатор ядерных бомб. Всего 81 образец. Каждая детонация ядерной бомбы приведет к синхронной детонации примерно 10 ядерных бомб. Водородные бомбы необходимо взрывать по одной. Теоретически требуется 219 человек. Для обеспечения нужного результата мне необходимо 300 добровольцев. Стыковочные модули не являются десантом. У меня здесь билет только в один конец.
4: Russian ones are without safety. We've got two triggers.
5: Учер!
6: Армин!
5: Это бой!
7: Жан Суи!
6: Алена!
5: Учер!
6: Армин!
5: Атасига!
8: Элфо!
5: Учер!
7: Это бой!
6: Маку!
8: Майдайте!
6: Армин!
7: Я пойду!
5: Учер!
6: Ауго!
9: Амин！我去。看什么看？月球是我们的，交给你们这些小崽子，我不放心。
10: 中国航天飞行中队。

0: Я не слышу тебя. У него сломана станция, поэтому его не слышу.
1: 太好了!
0: Я встретил твоего ученика. Разбита станция, он нас не слышит.
1: 你们在哪儿? 我去找你们!
0: Я встретил твоего ученика. Он жив. У него разрушена базовая станция, поэтому он не слышит нас. Здесь он, здесь!
2: Уходи!
1: Ланову!

0: Detonation of mechanical detonators will complete in 10 minutes.
1: Фактическое количество размещенных ядерных бомб – 3577. Число людей на позиции – 223.
2: Roast limit – 37 minutes and counting!

0: Beijing advanced team. Give me a two rep. Report back.
1: Почему мы до сих пор не взорвали бомбы? Луна летит прямо на нас. У меня есть билет в подземный город.
2: 目前地月洛希极限倒计时33分钟。

0: Брат.
1: Seven. Six.
0: Как бы нервничаю.
1: Five.
0: Однако.
1: Four.
0: Свет
1: Three. Two.
2: Нужно быть.